0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд!

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркет и «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: На бархат-паркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
6: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорь, НИП 321-246-800-56-337-0+.
7: 18-19 июля ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666-0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

what comes next will be marvelous.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорей. Вкусные роллы для своих людей.
7: Заказывай в приложении Суши Сел.
8: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
9: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Рекорд. Реклама.
1: Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Дэнс лето
4: на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
7: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
6: Что же делать? Где помыться?
7: Мы в холодный не хотим.
6: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
7: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
8: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
2: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: И Пусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337. 0+.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
6: Жми больше всех на этой неделе.
5: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
7: Категория 18+.
8: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
9: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ-лидер. Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
11: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
12: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
13: Dance лето.
14: На рекорде. Лето.

Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Record.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: 18-19 июля ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11.30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666. 0+.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Itai Gastro. Три музыкальных полюса: хаус, техно и этно с авторской сибирской кухней. Более 30 артистов со всей России: Darkson, Наташа Абель, Mr. Z, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог, Гершина К1. Начало в 17:00. Connect Itai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
5: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь... тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
7: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис-продаж «Сиблидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокус с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит. Всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. Сапмастер. Подберем сап для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новый трек на рекорде.
1: Солова. Облако.ком. Рекорд Микс.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
6: 18-19 июля ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев мотора. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666-0+.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО МВК ПСБ «Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте harmony.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
5: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле. Dance Lето.
1: На рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+. Рекорд.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-4315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
3: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect и Тайгастро. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect и Тайгастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнеп 321-246-8000-56337-0+.
4: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
8: А воды горячей нету. Две недели ее ждем.
7: Что же делать? Где помыться?
8: Мы в холодный не хотим.
7: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
8: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
9: Спортивный комплекс Сокол. Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Лето
1: на рекорде. Почему в конце денег остается еще так много?

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
6: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
7: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация на «Наш.дом.рф». Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Дело почти раскрыто, тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль, за фишки в гиперленте, только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Ватур Моторос».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Дэнс лето.
7: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркет и «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
6: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. «Сапмастер». Подберем «Сап» для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
7: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect и Тайгастро. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этно с авторской сибирской кухней. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Z, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect и Тайгастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например,

0: реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядки и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
6: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Рекорд.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит – всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» – отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105, 226-49-49.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
8: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.

Настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
5: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж 7 лидер 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10. Выходите на воду.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: а поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а потом бац и купить сразу семь.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
6: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРН 321-246-8000-56337-0+.
7: 18-19 июля. Ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11.30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666-0+.
8: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect и Тайгастро. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этно с авторской сибирской кухней. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Zef, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог, Вершина К1. Начало в 17.00. Connect и Тайгастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Всем большой привет, с вами Алена. Через полчаса слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на Вегафест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нерок, Шапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.
1: Дэнс лето
2: на Рекорде.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов.

0: под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
2: Только второй.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Дэнс лето!
10: На рекорде.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
6: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
7: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
10: А воды горячей нету. Две недели ее ждем.
9: Что же делать? Где помыться?
10: Мы в холодный не хотим.
9: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
10: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
11: Спортивный комплекс Сокол. Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус». Dance.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Йоу, всем привет, с вами Никита Бурягин, и диджей Фил у нас отбыл в отпуск плавать с китами и попросил меня по-дружески провести суперчат за него. Поэтому этот 946 выпуск я, друзья, буду с вами. Ну, кто знает, может быть, вот он отправился действительно плавать с китами, а может быть, какой-то очередной раз богатый дядя заказал Фила на свой корпоратив. Итак, это 946 выпуск суперчата от первой танцевальной станции страны «Радио Рекорд». Кстати, сегодня в Москве на ВДНХ стартовал первый день фестиваля ВК-фест, самого масштабного, яркого и технологичного события лета. Атмосфера кипит, музыка, интерактивы, блогеры, арт-зона, тысячи гостей и бесконечный драйв большого фестиваля. И если вы уже направляетесь на ВК-фест, обязательно загляните на самую прогрессивную точку притяжения – сцену «Радио Рекорд». А если вы еще думаете, то прямо сейчас берите билетики и отправляйтесь на ВК-фест. Там сегодня и завтра мощные сеты, свежие треки и тот самый фирменный рекордовский вайб. Заряжайтесь настроением, танцуйте, знакомьтесь, ловите эмоции и становитесь частью большого танцевального движения. Вернемся к рейтингу самых популярных танцевальных треков недели и открывает чарт. На 33-м месте композиция «In Your Eyes» от Alessa и OneRepublic, которая на этой неделе опустилась на 7 позиций.

месте новинка. Свежий релиз от номинанта на Грэмми австралийского продюсера Фишера, который возвращается на вершину танцевальных чартов со своим новым высокооктановым треком «What a Life», записанный при участии харизматичной вокалистки

0: 29 место и вторая новинка этой недели — суперпродюсер и обладатель премии Грэмми Дипло, он же Томас Уэсли Пэтс, официально возвращается к своему альтер-эго. Томас Уэсли с новым зажигательным синглом «To Step In», записанным совместно с бывшим игроком в баскетбол, а ныне кантри-певцом Эдрианом Нуньезом. На 28 месте немецкий продюсер Пульс Драйвер и проект Sal de Sol с ремейком культового рейв-гимна 90-х «It's a Fine Day».
1: Рекорд

0: чарты. С вами Никит Бурягин. Диджей Фил у нас отдыхает. И только что в эфире прозвучала третья новинка недели. Трек Shine от мощнейшей коллаборации хитмейкера Хью Геля, легенды Дэвида Гетты, американской хип-хоп-звезды Френч Монтана и британского вокалиста Эйдена Мартина. Мировая премьера сингла состоялась на стадионе Стэд де Франс в Париже, где Дэвид Гетта презентовал трек в рамках трех своих грандиозных аншлаговых шоу, собравших более 80 тысяч зрителей за каждый вечер. Впереди немного полезной информации и сразу продолжим.
1: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО МФК ПСБ «Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Йоу, Никит Бурягин на связи, вы слушаете 946-й выпуск главного танцевального суперчарта страны от Радио Рекорд. На 25-й строчке французский дуэт Offenbach с треком Miles Away. Композиция опустилась на одну позицию.
0: Рекорд Суперчарт, 25-е место.

0: Мафия Хаус. И перед тем, как перейти к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Алесса и One Republic. На 32 позиции Фишер. Тридцать первое место. Биби Рекса. На 30.

26 место Хьюгель. 25 позиция Оффенбах. 24 место Леони

Друзья, у меня новости для всех любителей транс-музыки. Этой осенью трансмиссия возвращается в столицу с фантастической постановкой «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, зарубежные гости, настоящие звезды Алан Вотс и Ронски Спид. Фестиваль трансмиссия «Портал» 16

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
5: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
11: Рекорд Суперчарт.

0: Суперчарт в эфире Радио Рекорд продолжается. Только что прозвучал трек с 14 места от итальянского продюсера Матео Миллери, более известного как Анима. Совместная работа с артистом Джоджи, мелодичный трек под названием Beautiful. На 13-й строчке расположился Робин Шульц с треком Эмберс, поднявшийся на две позиции.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Всем большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нерок, Шапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
4: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Сигара Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-43-15.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные, в трех кленах, с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
7: Три клена, жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
9: 18-19 июля. Ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666-0+.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это суперчат от Радио Рекорд. На 11 месте финский продюсер Эвин с треком Hello. Мы вплотную подошли к самой вершине нашего чата. Но перед этим давайте вспомним всех участников, которые закрепились во второй десятке. Итак, места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчат. Вторая десятка.
0: 20 место Фишер. На 19 позиции Сони Фодера. Восемнадцатая позиция за Доном Диабло. Семнадцатое место

15-я строчка за Милки. Четырнадцатое место. Анима. Тринадцатое удерживает Робин Шульц. Двенадцатая позиция. Алок. Одиннадцатая. Эбин. Рекорд Суперчарт в эфире. Это были треки из второй десятки. И мы переходим к лидерам, возглавляющим наш рейтинг. Десятку сильнейших недели открывает проект Airbooks Graceland, который поднялся на одну строчку вверх.

0: Суперчат на рекорде. Серебряные медали у российского хита «Малерка» от Глеба Филипченкова, Джи Пола и Джим Бискита, поднявшегося сразу на две позиции за неделю. Кстати, ребята выступят сегодня вживую на электронной сцене «Радио Рекорд» на ВК-фесте. Не пропустите. Ну и вспомним места с 10 по 2.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: 10 место. Airbooks. 9 место. За Тиесто. 8 место. Unalter. Седьмая позиция. Кунгс.

четвертое место Биби Рекса. Третье место Авалон Рокстон. Вторая позиция Глеб Филипченков и компания. Это были места с 10 по 2 в рекорд суперчате. И настал момент назвать победителя этой недели. Новый лидер 946-го суперчата. Фантастический летний хит. Называется он Moving to the Sun от Хьюгеля. Email Angel Ultra Night. Друзья, да, уже вторая неделя на вершине заслуженное золото. Напомню, что суперчат создается на основе ваших лайков и добавлений треков в избранное на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Запись этого и предыдущих выпусков суперчата, а также плейлисты ищите в наших Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Так и называются. Ищите по хэштегу суперчат. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставайтесь на волне Радио Рекорда. А для тех, кто не попал на ВК-фест, мы ведем прямую видеотрансляцию работы электронной сцены Радио Рекорд в нашем сообществе ВКонтакте. Это был 946-й суперчат. С вами сегодня был Никит Бурягин. Слушайте Рекорд.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня, Дмитрий, Сергей Лазарев, «Звери».
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
1: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями.

music. What comes next will be marvelous.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
6: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
7: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорей. Вкусные роллы для своих людей.
10: Заказывай в приложении Суши Сел.
11: Ипатимина Екатерина Александровна, город Красноярск. ОКРНП 316-246-800-577-71.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нера, Кшапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены рекорда на канале «Фестивалс» на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Дэнс лето!
5: На рекорде.

Всем большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нерок, Шапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.

0: Новогодняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Всем большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нерок, Шапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.

0: 2 часа в бадминтон играете?
1: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
2: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
3: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей-демиксер Дмитрий Гуменный. И прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые 30 клубных композиций, которые вы услышите в течение этого замечательного часа. Начинаем. 30 место. Новинка. Винтейдж Кауча.

Всем большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нерок, Шапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.

Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Марка V, Red Blue Purple.
1: Рекорд Клаб Чарт.

Господа, мы добрались до тройки лидеров этой недели, поэтому нужно ваши приемники сделать еще громче. Начинаем. Третья строчка – Camel Fat – So Good. Далее на втором месте – Крайде. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первом победном месте, прибавив несколько позиций – Disco Lines – Push It. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну, а с вами мы увидимся ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. С вами был DJ D-Mixer. Всем пока!

0: Belt, Mkaya, Rani and Ian Carey. Keep on rising. Record Remake.
1: Огромный привет, друзья! Это Рекорд Пати. Сегодня мы здесь с вами собрались, чтобы хорошо отдохнуть за всю эту рабочую неделю. Пришло самое время сделать колонки погромче и танцевать всю ночь. В ближайшие 4 часа будем с вами много общаться, знакомиться и классно проводить время с эфиром Рекорда. Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню наши контакты. Это канал в Телеграм «Радио Рекорд». Там уже создан специальный чат, в котором можно общаться, передавать свои приветы и поздравления. А также для вас работает наш рекордный мессенджер в мобильном приложении «Рекорд». Ребят, делитесь, как проводите время, чем занимаетесь этим субботним вечером, рассказывайте в наших чатах. Это все «Рекорд Пати» и мы...

Рекордная Патя здесь и прямо сейчас в эфире Рекорда. И вот какие приветы успели оставить вы. Виолетта, привет из Перми. Хочу всем слушателям Рекорда, друзьям и родственникам передать привет. Хочу также огромный пламенный привет передать Диме из Ухты, чтобы у него и нас у всех настало лето. Также всех хочу поздравить с прошедшими праздниками и хороших выходных. А также прекрасной следующей рабочей недели. А тебе, Виолетта, хорошо провести эфир. И это Марат. Спасибо, Марат. Погнали, ребят, даешь музыкальный драйв. Всем здравствуйте, пишет Артем. Виолетта, добрый вечер из Костромы. Хочу всем слушателям пожелать хорошо провести время и отжечь выходные. А тебе, Виолетта, хорошо провести эфир. Зажигаем! И еще есть такой привет. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет двум замечательным мужчинам, Александрам из Подольска, которые сейчас заклеивают машину. И такой приветик есть. Успевайте, друзья, и вы оставить свой привет или рассказать, как проходит ваш вечер субботы в нашем телеграм-канале Радио Рекорд и в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Вернусь скоро.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вечер, Радио Рекорд. На связи Владимир, Нижний Новгород. Давненько меня не было, работал все это время и в субботу тоже работал. Много денег получал. Сдал 4 июля экзамен в институте, теперь меня перевели на 4 курс. Планирую записаться в автошколу. В общем, много дел у Владимира. Красавчик, так держать. Всем-всем-всем привет, мальчишки и девчонки. Я вас обожаю. Спасибо за настроение и вдохновение. Пишет Чесночный Баунти. И еще вот пишет Сильвер, Виолет, хорошего эфира. Привет Виктору, Марату и Женьку. Всем хороших выходных. Друзья, оставляйте и вы ваши приветы и послания при помощи наших мессенджеров. Все самое интересное зачитаю уже скоро. Это все шоу Рекорд.

0: В эфире главный танцевальный шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта и надеюсь, что ваши выходные проходят громко. Ведь сегодня в Москве стартовал ВК-фест, один из самых масштабных музыкальных фестивалей страны. И уже сегодня тысячи людей танцуют под любимых артистов, ну а завтра фестиваль продолжится. Ребят, может быть, кто-то прямо вот сейчас на ВК-фесте слушает нас оттуда или только собираетесь завтра. Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Радио Рекорд», а также передавайте ваши приветы, зачитаю их уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.
1: Рекорд.

дать привет Сильверу, Виктору Комлеву, Евгению Юрьевичу и коллегам из магазина наградной продукции «Призер». Хочу всем пожелать хорошо провести выходные. Как я закрыл гештальт, съездил за грибами с веселым путешествием. Заблудились на машине чуть ли не 3 раза, застряли, проезжал между деревьями. Одно немного задел, от папы получил, но он понял и принял и простил. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо, Марат, вот это действительно приключение. Пишет Юрий, спать надо, вы тут что-то только стартуете. Юр, ну вообще-то мы стартуем еженедельно по субботам с 22 часов, поэтому присоединяйтесь. Пацаны из Подольска, которые обклеивают тачку. Саня Лифер, если это ты, тебе привет от Норильского. Вот так вот. Привет, Рекорд, передаю привет моим родным и близким. Мы наконец-то выбрались на природу с ночевкой. Акуловка, всем привет, это Надюшка Чиндина. И еще, hey people, где все? Возвращайтесь в чат, передавайте приветы. Передаю вот вам, пишет Чесночный Баунти. Последуем данному совету, это очень хороший совет. Друзья, давайте активнее прямо сейчас. Оставляйте еще больше ваших приветов и посланий при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати.

продолжается большая вечеринка шоу «Рекорд Пати». Доброго вечера всем тем, кто вместе с нами. Меня зовут Виолетта, и давайте переходить к вашим приветикам и посланиям. Надя из ЕКБ, радость моя. Ты вообще меня слышишь? Ответь, я скучаю. Привет тебе, пламенный. Это чесночный баунти. Надюш, ну объявись тоже. Ну что, ну не сложно же, да? Ну так, по-женски. Кирилл пишет: привет. Передайте, пожалуйста, привет Ане Александровне. У нее очень динамичная, интересная жизнь. Анна Александровна, мы за вас рады, кстати. Рекорд вы лучший, пишет Александр. Спасибо за позитив. Привет из Ялты. Мы тут не унываем, а вы молодцы. Погода прекрасная, водичка теплая, добавляет Александр. Приятного вам купания. Хочу передать привет любимому мужу Данилу из Перми, который едет под дождем, пишет Екатерина Викторовна. Еще есть именной привет от Давида для именной Екатерины. Сегодня прекрасно покосили на даче и замечательно проверили время с шашлычком. Вот такие замечательные приветы есть к этой минуте, друзья. Ну а мы двигаемся дальше. Напомню, вы также можете оставлять свои послания при помощи нашей мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Вернусь скоро, зачитаю все самое классное. Мы двигаемся дальше.

сейчас в эфире главный танцевальный. Стартует рубрика «Краш-тест». Рубрика «Знакомство», где мы соединяем ваши сердца. Переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Рассказывайте под последним постом о себе. Прикрепляйте вашу фотографию. Как вас зовут, сколько вам лет, с кем вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Все ваши анкеты буду зачитывать уже через несколько минут. А еще позвоню двум участникам, которые готовы выиграть наш фирменный мерч и познакомиться, найти свою вторую половинку. Если это вы, пишите ваш мобильный телефон, сколько вам лет и из какого вы города, в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Иду набирать смельчакам и разыгрывать наш фирменный мерч. Всем желаю удачи!

0: Кирибати. Добро пожаловать, друзья. Напомню, что прямо сейчас у нас проходит рубрика «Знакомство. Краш-тест». Здесь мы знакомимся с вами, общаемся, находим вторую половинку. И вот пишет нам Валерий в чате нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Всем девушкам привет, Надым с вами. Далее пишет Елена. Всем привет, я на связи. Леночка, ну это замечательно. Всем привет, Минск на связи. Девчонкам нескучного вечера. А, это Виктор. А вот пишет Вэл, 44 года, Москва. Познакомлюсь с девушкой плюс сайз. Вэл, смелый мужчина. А вот, наверное, Вэлу-то мы сейчас и наберем. Вот пишет Дима. Привет, пишите, Московская область. А, далее пишет Николай. Ищу жену, женщину для гулянок. Серьезные отношения не интересуют, устал. Николай, ну спасибо, что обозначаете сразу, да, чтобы мы не думали, что там что-то серьезное вас интересует. Толик пишет, привет, познакомлюсь с девушкой, серьезные отношения. Вот то ли дело Толик, да, сразу понятно, мужчина настроен очень даже серьезно. Приглашаю на совместный массаж, девчонки. Ой, Виктор, ну как это мило, да? А что за массаж, Виктор? Может быть, поделитесь подробностями, больше девушек захочет. А, далее, еще кто нам пишет? А, голосовое сообщение нам вот прислал Дмитрий, давайте его тоже послушаем прямо сейчас.
1: Виолетта, привет. Привет, ребята. Шел жесткий ливень. Я до дома метров 300 не дошел. Зашел на теплую остановку, короче, на закрытую. Вот. И с такой прелестью познакомился. Вот сейчас рядом со мной лежит Любовь Морковь.
0: Любовь Морковь, Дим, да, счастья вам и всего самого лучшего. Это прекрасная новость. Друзья, если вы также хотите найти свою вторую половинку, прямо сейчас отправляйте ваш мобильный телефон, кому-то из вас позвоню, узнаем вообще, кого вы ищете, в каком вы поиске, еще и наш фирменный мерч успеем разыграть. Это все шоу Рекорд Пати, и мы соединяем сердца.

0: вечеринка шоу Рекорд Пати. Наша рубрика «Знакомство». Меня зовут Виолетта, и вот я уже в эфир возвращаюсь не одна, а с нашим слушателем Дмитрием, который как раз-таки в поиске отношений знакомств. Дим, привет.
1: Добрый день. Какой день? Ну, день не день.
0: Ну, уже ночной день, да. Дмитрий, ну что, рассказывай, ты в поиске отношений. Сколько тебе лет?
1: Мне 40 лет.
0: Тебе 40 лет.
1: Отдыхаю.
0: Отдыхаешь. Замечательно. В каком городе проживаешь?
1: В Брянске.
0: Угу. Хорошо. А чем любишь заниматься в свободное время? Может быть, какие-то хобби у тебя есть?
1: Ну вот я сказал, отдыхаю. Я отдыхаю сейчас на природе.
0: Вот такое у тебя хобби. Отлично. Хорошо. Помимо реки, в какой сфере трудишься? Чем занимаешься? Может быть, расскажешь пару слов о своей работе?
1: Ну, я айтишник.
0: Айтишник.
1: Пару слов достаточно.
0: Пару слов, но в целом понятно. Мы хоть теперь представление имеем. А какую девушку бы ты хотел найти для серьезных отношений? Вообще, серьезные отношения тебе нужны, кстати?
1: Ну, нужны. Конечно, они, мне кажется, всем нужны.
0: Хорошо. А какую девушку бы ты хотел найти?

0: Хорошую.
1: Хорошую. Для серьезных отношений нужна правда хорошая. Ты в этом абсолютно прав. А тебе нравятся блондинки или брюнетки?
0: Если она хорошая, мне не важно.
1: Главное, чтобы была душой красива. Правильно понимаю?
0: Конечно, конечно.
1: Угу. А вот найдется та самая хорошенькая. Куда ее поведешь? Чем будешь удивлять? Какое свидание для нее устроишь?
0: Ну, как она захочет, я могу любое устроить.
1: Но эта прогулка также будет на реке, или это какой-то ресторан, или это, может быть, вообще какой-то активный отдых?
0: Да, мне кажется, то, что угодно может быть.
1: А, хорошо. Дим, давай прямо сейчас еще три таких факта о тебе, может быть, даже три прилагательных. Вот какой ты?
0: Какой я?
1: Какой ты? В трех словах.
0: Добрый, заботливый. Тоже хорош.
1: Тоже хороший. Вот так вот, девчонки, обращаем внимание на хорошего парня Дмитрия. Ищет он также хорошую девушку для серьезных отношений из Брянска. Если вы вдруг тоже оттуда, переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Дмитрий туда напишет. Да, Дим, напишешь туда?
0: Конечно.
1: Конечно. Дима вот уже готов знакомиться с хорошими девчонками. Если это вдруг вы, соединяйтесь, пожалуйста, потому что мы сегодня здесь не просто так, а для того, чтобы создать классные пары. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати», и мы продолжаем.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

Ay, yeah. Ay, yeah. Boys, yeah.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.